айрине кедзайна. Мечез гайен радио цунхинг. Шарнаку мехмир хаортума Иревани татрона. Birakancır Azərbaycan Suamar Vorkan Tanken Bakfi, Gənceyi, Bardayı, Şekiyi, Dərbendi, Naxçıvani, Tavrizi, Ardabilihin Kağaknarı, Nunkan Tankiyev, Harazat, Naev, İrevan Kağakı. Çavok Batmosyan Tarbir Jamına Katvazlarım, Tarbir Huzuru Martkansk Olumuna Kalacak Üçen Artyunkum, Mertarasınarı Bajan Velim Maseri, Yevan Çel, Aylaz Geri Zerkı. Aydı Bajan Vatsoğ Ritmek, Hin İrevani Hoğner. İrevan Kağakı, Vorumiya Jamına Kaman Azərbaycan Akan Halüntiyen Kentroner, Tasenir Rodarum Azərbaycan Снари хошор мушакуйтайн кентронари смекнер. Инчпес мушакуйти болор волордорум. Иреван калка татиракан арвеси дзававурума евзаргасман арумов. Амен арачадам кентронари смекнер. Мушакуйтайн кентронари смека воротайнир шауна кашхатари. Аримутян адрбечени анван ев патмусян пахпан манугутян ев анахадеп царайутине матуцел. Ковкаси хин арвести кентронне. Иревани петакан адрбечен акан драматикакан татрона. Ныркаяцуму ворирякан патмусян скезбе.

В эфире Международное радио Азербайджана. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Сегодня в программе. Гидроэлектростанции, введенные в эксплуатацию в Карабахе и Восточном Зангезуре. Образование и модель экономического развития в Карабахе. А сейчас подробно. Гидроэлектростанции, введенные в эксплуатацию в Карабахе и Восточном Зангезуре. На сегодняшний день доля гидроэлектростанции в общей мощности энергосистемы нашей страны составляет 14,6%. В период энергетического перехода, который мы переживаем, необходимо значительно увеличить количество станций, использующих возобновляемые источники энергии, включая гидроэлектростанции. Как известно, около 25% наших внутренних водных ресурсов формируются в Карабахе и Восточном Зангезуре, что обуславливает большие перспективы для строительства и эксплуатации гидроэлектростанций в этих экономических регионах. Не случайно, что в подписанном ранее президентом Ильхамом Алиевым распоряжении об утверждении национальной

стратегии по рациональному использованию водных ресурсов отмечен этот вопрос. В документе говорится, рациональное использование водных ресурсов и гидроэнергетического потенциала Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов будет обеспечено за счет внедрения систем «Умная вода». В рамках данного проекта планируется завершить строительство 28 гидроэлектростанций, оценить гидроэнергетический потенциал поверхностных вод и создать компактную электростанцию, которая будет учитывать возможности гидроэлектростанций и объектов водного хозяйства. Так, в Карабахе и Восточном Зангезуре, объявленных президентом Ильхамом Алиевым зоной зеленой энергии, уже запущены 32 гидроэлектростанции общей мощностью 270 мегаватт и произведено 492 миллиона киловатт-часов электроэнергии с нулевым уровнем выбросов. Благодаря этому сэкономлено 110 миллионов кубометров природного газа и предотвращен выброс в атмосферу 200 тысяч тонн углекислого газа. 26 июня 2022 года малая гидроэлектростанция Кельбаджар-1 после реконструкции была введена в эксплуатацию как первый производственный объект в этом районе. Помимо Кельбаджар-1, в районе с участием президента Ильхама Алиева были запущены также малые гидроэлектростанции Чырак-1, Чырак-2, Гамышлы, Сойык-Булак и Мейдан. Отметим, что на вышеназванных шести малых гидроэлектростанциях произведено более 70 миллионов киловатт-часов экологически чистой зеленой энергии. Отметим, что в текущем году в районе планируется сдать в эксплуатацию гидроэлектростанции ЗАР мощностью 4,3 мегаватт, Надырханлы мощностью 8,8 мегаватт, Ашага-Вэнь мощностью 8,6 мегаватт и Юхары-Вэнь мощностью 22,5 мегаватт. Цикл Зангеланских гидроэлектростанций также состоит из четырех энергетических объектов – гидроэлектростанции Сары-Гышлак, Шаефлы, Зангелан и Джахангир-Бейли. Чтобы обеспечить эти четыре станции водой на высоте 600 метров над уровнем моря, была сооружена головная водозаборная установка. Благодаря решительной позиции президента Ильхама Алиева о создании зоны зеленой энергии впервые в истории энергосистемы страны Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы превратились в территорию, где во все сезоны года происходит нулевое углеродное загрязнение. Это стало возможным за счет уже существующих гидроэлектростанций.

образования и модель экономического развития в Карабахе. Проводимый на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана процесс восстановления и созидания не ограничивается реконструкцией инфраструктуры. Принимаемые в последние годы меры говорят о том, что в центре государственной политики находятся не только дорожные и энергетические вопросы, а также заселение, но и формирование человеческого капитала, который определит дальнейшую экономическую функцию этих территорий. В этом контексте решение о создании в Карабахе высших образовательных учреждений, студенческих городков и научной среды не случайно, а является составной частью долгосрочной экономической стратегии. Постконфликтный опыт стран мира доказывает, что если в регионах этап восстановления не сопровождается образованием, обучением и формированием местного кадрового потенциала, то они долгое время зависят от центра. Избранная для Карабаха модель является тем подходом, который учитывает эти классические риски и уклоняется от них. Формирование в Ханкенди и в целом в Карабахе образовательной инфраструктуры может в корне изменить экономическую судьбу региона. Университеты и студенческие городки не только выполняют функцию образовательного учреждения, но и создают местные экономические экосистемы, вокруг которых сконцентрированы услуги, инновации, малый бизнес и социальная жизнь. В этом аспекте одним из важных моментов является влияние образования на экономику. В долгосрочной перспективе образовательные центры повышают в регионе плодотворность и инновационные способности. Подготовленные в Карабахе местные специалисты в дальнейшем смогут сыграть основную роль в реализации сельскохозяйственного, энергетического, туристического и логистического потенциала региона. И это не только подготовка дипломированной молодежи, но и формирование базы кадров, которые изнутри обеспечат управление экономическими процессами. В своих выступлениях президент Ильхам Алиев часто подчеркивает, что Карабах созидается как зона зеленой энергии и место инноваций и современного развития. Этот подход невозможен без образования. Зеленая энергия, цифровое управление, модели умного села и города требуют высококвалифицированных специалистов. Студенческие городки и вузы позволяют удовлетворить этот спрос за счет внутренних источников и снижают зависимость региона от иностранных кадров. Таким образом, создание в Карабахе студенческих городков и вузов оценивается как стратегическое решение, основанное на экономической логике. Эта модель, выйдя за пределы краткосрочного восстановления, закладывает основу долгосрочного устойчивого и самостоятельного экономического развития. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

В эфире Международного радио Азербайджана информационная передача. В студии Севда Исмаилгазы. Сегодня в программе. Увеличиваются туристические возможности нашей страны. Исторические квартальные мечети города Шуша. Баку. Встреча Востока и Запада в сердце Кавказа. Мультикультурализм в Азербайджане. Сейчас более подробно. Сегодня, в период динамичного развития экономических связей между странами, сфера туризма стала одной из развивающихся областей внешнеэкономической деятельности. Естественно, что в современном мире туризм оценивается как один из развитых и прибыльных направлений экономики. В нашей стране государственное внимание к развитию туризма, как и ко всем сферам, превратило эту область в ведущую сферу экономики. Проделанная в различных регионах страны работа оказала серьезное влияние на такие частные виды туризма, как оздоровительные, зимний, культурный, рабочий, экотуризм и сельский. Совершенствование услуг, оказываемых в сфере туризма, не только по количественным показателям, но и по качеству является одним из основных факторов привлечения туристов в нашу страну. Это подтверждает и статистические показатели. В прошлом году Азербайджан посетило 2626,7 граждан из 196 стран, что больше на 25,9% по сравнению с прошедшими годами. Несомненно, что благодаря целенаправленной и сбалансированной внешней и успешной внутренней политики главы государства, сегодня Азербайджан входит в список самых безопасных и стабильных стран мира. И этот фактор – один из самых важных показателей в современном мире при выборе туристов. В нашей стране имеются историко-культурные памятники. К самым популярным туристическим местам в Азербайджане относятся

дворец шекинских ханов, могила Ноя, Нахчеванский край, село Ханалык-Губе, виноградные сады в Габале, Талышские горы и другие. Испокон веков в Азербайджане между различными народами и религиями имеются дружеские отношения и сотрудничество, основанное на взаимоуважении и доверии. Наша страна имеет имидж светского, многонационального и многоконфессионального государства, где сформированы высокие толерантные традиции. Каждый из посещающих Азербайджан становится свидетелем царящей здесь толерантной среды. Естественно, что продвижение туристических возможностей нашей страны в других государствах мира способствует увеличению потока туристов в Азербайджан. На сегодняшний день развитие туризма в нашей республике имеет не только привлекательную перспективу для иностранных гостей, но и способствует росту занятости в регионах и созданию новых рабочих мест. На территориях, освобожденных от оккупации, создаются туристические центры. Минеральные воды Истису в Кельбаджарском районе известны своим уникальным газовым и химическим составом, высокой температурой и большими запасами природных ресурсов. Эти воды могут использоваться для лечения различных заболеваний. В Зангиланском районе, в свою очередь, сосредоточены богатые лесные ресурсы. Когда-то здесь была самая крупная роща платанов в Европе. Каждый из карабахских регионов предлагает множество интересных туристических направлений. В самые короткие сроки неповторимая природа, целебные источники и исторические памятники Карабахского региона превратят его в туристическое место. Отметим, что в Азербайджане проводится ряд значимых международных мероприятий. На международных выставках и других профильных форумах демонстрируются туристические возможности всего Карабахского региона для привлечения потенциальных инвесторов. Так, к примеру, недавно состоявшаяся в Баку 13-я сессия Всемирного форума городов ООН ВУФ-13. В рамках ВУФ-13 проводимые в азербайджанском павильоне мероприятия, информационные сессии, посвященные туристическому потенциалу Азербайджана, несомненно, привлекают больше туристов со всего мира и еще больше укрепят репутацию Азербайджана как центра международного туризма. Следовательно, рост числа зарубежных туристов в Азербайджан, несомненно, станет важной вехой для развития туризма в стране. Это будет способствовать развитию как туристического сектора, так и экономики. Предлагая уникальное сочетание культуры, природы и современных удобств, Азербайджан готов стать важным игроком на мировом туристическом рынке, привлекая путешественников со всего мира. Культурную столицу Азербайджана Шушу можно также назвать городом музеев. Одним из самых посещаемых туристами мест в городе Шуша является дом-музей народного артиста Бюльбюля. Выдающийся музыкант родился в этом доме, который функционирует как дом-музей с 1982 года. Провел здесь детские годы и сделал свои первые шаги в мир музыки.

период оккупации Шуши дом оказался в непригодном состоянии. После освобождения города дом был восстановлен. В настоящее время в здании действует музейная экспозиция Бюльбюля. Для более широкого ознакомления о наследии Бюльбюля на мониторе демонстрируется его жизнь, творчество, записи, высказывания о нем и другие материалы. Во дворе дома-музея установлен новый бюст Бюльбюля. Оскверненный в период оккупации города Шуша, бюст Бюльбюля также сохранен как свидетельство армянского вандализма. Посетители музея могут узнать здесь о жизни и творчестве выдающегося исполнителя Бюльбюля, а также получить подробную информацию о музыке, культуре и истории Карабаха.

архитектурными памятниками. Мечети занимают особое место как в религиозной, так и в архитектурной истории этого города. В прошлом Шуше было 17 кварталов, в каждом квартале имелись мечеть, баня и родник. Мечети города Шуша, являясь редкими жемчужинами нашего религиозного и архитектурного наследия, относятся к числу мест, вызывающих интерес у гостей города. В период оккупации они, как и другие памятники Шуше, подверглись армянскому вандализму. После освобождения города, среди прочих мест поклонения были восстановлены также мечети Мамаи, Сатлы и Чольгала. В конце 19 века в одноименном квартале в центральной части города была построена мечеть Мамаи. Она имеет прямоугольную планировку и колонный интерьер. Как и у других квартальных мечетей, на крыше мечети Мамаи для призыва к молитве установлена деревянная гюльдесте. Мечеть Сатлы, построенная в 1883 году по проекту архитектора Кербалаи Сафихана Карабаги, также расположена в одноименном квартале. Основной особенностью, отличающей мечеть Сатлы от других квартальных мечетей города Шуша, является наличие у нее минарета. Квартал Чольгала, где расположена одноименная мечеть, относится к числу верхних кварталов города Шуша. Мечеть построена в 19 веке Кербалаи Сафихана Карабаги. Исторический памятник возведен без минарета и, как большинство мечетей города Шуша, имеет прямоугольную форму, а общий вход и главный фасад выстроены асимметрично. Внутренняя часть мечети Чольгала украшена четырьмя восьмигранными каменными колоннами, которые делят общий молельный зал на три части.

Баку – жемчужно-Каспийского побережья, город, где древние традиции переплетаются современными амбициями, а восточная сказка встречается с западным прогрессом. Расположенный на стыке Европы и Азии, этот мегаполис является не только столицей Азербайджана, но и живым свидетельством многовековой истории, культурного разнообразия и экономического процветания. Баку – это город контрастов, где узкие улочки старого города соседствуют футуристическими небоскребами, а тихие чайхана с шумными ночными клубами. Сердцем Баку является и Чари-Шахер, или Старый город, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Окруженный мощными крепостными стенами, этот исторический район представляет собой лабиринт узких улочек, мощенных камней с древними мечетями, караван-сараями и банями. Здесь, кажется, время остановилось, и каждый камень дышит историей. Жемчужиной Чари-Шахер является девичья башня Гыз-Галасы, возвышающаяся над городом и являющаяся одним из самых узнаваемых символов Баку. Ее происхождение окутано тайнами и легендами, а ее архитектура поражает своей уникальностью. С вершины башни открывается захватывающий вид на Каспийское море и современный Баку. Другим важным историческим памятником Чари-Шахер является дворец Ширваншахов, комплекс средневековых зданий, включающий дворец Диванхане, зал заседаний, мечеть Мавзолей и баню. Этот архитектурный ансамбль является ярким примером азербайджанской архитектуры 15 века и отражает богатство и могущество правителей Ширвана. Современный Баку – это город, который стремительно развивается и меняется. Небоскребы, торговые центры и роскошные отели формируют новый облик города, демонстрируя его экономическую мощь и амбиции. Визитной карточкой современного Баку является пламенные башни Flame Tower. Три небоскреба, выполненные в форме языков пламени. Эти башни, облицованные светодиодными экранами, создают потрясающее световое шоу «Ночное время», символизируя огни Баку и богатые запасы нефти и газа Азербайджана. Центр Гейдара Алиева, спроектированный знаменитым архитектором Захой Хадид, является еще одним архитектурным шедевром современного Баку. Его плавные изогнутые линии и белоснежный фасад создают впечатление легкости и воздушности. Внутри центра располагаются музеи, выставочные залы и концертный зал, где проходят культурные мероприятия международного уровня. Баку – это город, где встречаются культуры и традиции Востока и Запада. Это отражается в архитектуре, искусстве, музыке и кухне города. Бакинцы гордятся своим культурным наследием и стремятся сохранить его для будущих поколений. Каспийское море играет важную роль в жизни Баку. Город расположен на берегу моря, и многие бакинцы проводят свободное время на пляжах или в прибрежных парках. Набережная Баку – бульвар. Это популярное место для прогулок и отдыха, где можно насладиться морским бризом и красивыми видами. Морские прогулки на катерах и яхтах позволяют увидеть Баку с другой стороны и насладиться красотой Каспийского моря. На берегу моря расположены многочисленные рестораны и кафе, где можно отведать свежие морепродукты и насладиться закатом. Сегодня Баку – это динамично развивающийся мегаполис, предлагающий широкие возможности для бизнеса, туризма и культуры. Город привлекает инвесторов, туристов и специалистов со всего мира. Баку является местом проведения международных конференций, спортивных соревнований и культурных мероприятий. Бакинцы – гостеприимные и дружелюбные люди, которые рады приветствовать гостей в своем городе. Они гордятся своей историей, культурой и традициями и стремятся поделиться ими с миром. Баку – это город, который оставляет незабываемое впечатление и заставляет возвращаться сюда снова и снова. В заключение, Баку – это уникальный город, сочетающий в себе древнюю историю и современный прогресс, восточную культуру и западные ценности.

Тбилиси. Это город контрастов, где каждый найдет что-то для себя. Баку – это не просто столица Азербайджана. Это сердце Кавказа, где встречаются Восток и Запад. Толерантный Азербайджан. Международное радио 85. Азербайджан, расположенный в пространстве стыковки различных цивилизаций на протяжении многих веков, прославился как край, где сформировалась атмосфера национально-культурного многообразия, где представители различных национальностей и конфессий проживают в атмосфере мира и благополучия, взаимопонимания и диалога. Мультикультурализм и толерантность, исторически присущие образу жизни азербайджанцев, сегодня стали неотъемлемыми чертами повседневной жизни каждого гражданина азербайджанского государства, независимо от национальной принадлежности, языка и религии. О богатом мультикультуральном прошлом азербайджанского народа свидетельствует не только сегодняшний толерантный образ жизни нашего народа, но и созданные этим народом литературно, художественные, научно-философские, политико-правовые источники и документы. В буквальном переводе с английского языка мультикультурализм означает «много культур». Мультикультурализм направлен на сохранение, развитие и гармонизацию культурного разнообразия представителей различных религий и национальностей в отдельно взятой стране и в мире в целом, на интеграцию малочисленных народов в национальную культуру государств. Под моделью мультикультурализма подразумевается мирное сосуществование в пределах границ одного государства различных этнокультурных сообществ, имеющих право официально выразить перечень и сохранить свои культурные особенности и образ жизни. Мультикультурализм представляет собой необходимый инструмент диалога культур и цивилизаций. Мультикультуральные и толерантные ценности носят общечеловеческий характер. Развитие в Азербайджане мультикультурализма, толерантности и религиозной терпимости на уровне государственной политики основано на древней истории и государственности страны и на развитии этих традиций. Если взглянуть на исторические традиции, то увидим, что и в период государства сефевидов, и в эпоху просветительства 19-20 столетия, и в период Демократической Республики на территории Азербайджана наряду с азербайджанцами проживали также представители других этнических и религиозных групп. В конце 20 века, благодаря усилиям общенационального лидера Гейдара Алиева, это политическое поведение приобрело форму идеологии государственности, были восстановлены традиции толерантности и мультикультурализма. Политические основы азербайджанского мультикультурализма нашли свое отражение в соответствующих положениях статей Конституции Азербайджанской Республики, законодательных актах, указах и распоряжениях. Азербайджан обладает богатым культурно-духовным наследием и традициями толерантности. Сегодня эта истина признана на международной арене. Благодаря существующему в Азербайджане национально-культурному многообразию, атмосфере этнической и религиозной терпимости, наша родина прославилась как многонациональная и многоконфессиональная страна, пространство межкультурного диалога мирового масштаба. Сегодня успешно осуществляемая в Азербайджане государственная политика, направленная на сохранение этого культурного лингвистического и этнического разнообразия, обуславливает необходимость окружения особой заботы и обогащения накопленного веками исторического опыта в сфере мультикультурализма, усиления пропаганды достигнутых в азербайджанском обществе уникальных успехов в этом направлении на международной арене. Осуществляемый под руководством Гейдара Алиева политический курс в сфере сохранения мультикультуральных традиций азербайджанского народа уверенно продолжается и развивается президентом Ильхамом Алиевым. Одним из основных факторов, обуславливающих формирование в нашей стране межкультурного диалога, является тот факт, что пространство, где расположен Азербайджан, географически находится на стыке Востока и Запада. Сегодня Азербайджан, играя роль моста между двумя разными цивилизациями, повышает свой авторитет как в восточном, так и в западном полушариях. Эта идея также достаточно отражается во внешней политическом курсе нашего государства. Сегодня Азербайджан является полноправным членом таких авторитетных организаций, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Организация исламского сотрудничества, ГУАМ. Азербайджан успешно продолжает процесс интеграции в Европу в рамках проекта «Восточное партнерство», осуществляемого Европейским Союзом.

0: атмосфера толерантности в Азербайджане всегда находится на самом высоком уровне. По этой причине здесь проводятся многие мероприятия международного уровня, научные конференции, посвященные вопросам мультикультурализма, межнациональным и межконфессиональным отношениям и диалогу. В апреле 2010 года именно в Баку состоялось мероприятие на тему «Глобализация, религия, традиционные ценности», в котором принимали участие более 200 делегатов из различных стран мира, представляющих традиционные мировые религии. Этот факт также свидетельствует о признании международного авторитета Азербайджана, расширении и развитии атмосферы толерантности. С 2011 года по личной инициативе президента Азербайджанской республики Ильхам Алиева раз в два года в Баку проходит Всемирный форум по межкультурному диалогу. Подобные форумы проводятся в партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Советом Европы, Центром Север-Юг, Совета Европы и СЕСКО, Всемирной туристической организации ООН. Неоценимые заслуги в развитии пропаганды в нашей республике религиозной терпимости, религиозного разнообразия, национальной и религиозной толерантности, мультикультурализма, национальных и духовных ценностей принадлежат фонду Гейдара Алиева. Азербайджан исторически сформировался как одно из редких пространств, где представители различных этнических и религиозных общин на протяжении веков сосуществуют в условиях мира и взаимного уважения. Сегодня толерантность и мультикультурализм являются в стране не только важными элементами общественных отношений, но и одним из ключевых столпов государственной политики.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
0: На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами. До свидания. Всего вам доброго.